0: DeLorean 91.9. Sentí otra música.
1: Вся история человечества состоит из примеров, когда общество эволюционирует в лучшую сторону усилиями гораздо меньшего количества людей. Не нужно думать, что они всесильные. Когда-нибудь именно вы с гордостью скажете своим детям и внукам: «А ведь ты знаешь, когда-то, однажды, я спас Россию».
2: Могу сделать сегодня, чтобы сделать этой власти хуже, а народу лучше.
3: Сражаться с ними будет тяжело.
4: Это смелое решение по нашим временам. Это решение, которое требует мужества.
5: Я не готов терпеть, что моей любимой страной управляют жулики и воры. Поэтому я буду сопротивляться. Поэтому мы будем сопротивляться, верно? Каждый день!
6: Я считаю, что Путин Владимир Владимирович